и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавно.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, плачет.

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы, мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе любовь.

под ясною луною, всевидящее око луны всегда со мною. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает, но о тебе, любимой, луна напоминает. Сегодня мы в разлуке,

чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,

уведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Вот такая нам Вика повышай на филологии филфаки. Хочу сказать, что мы вифаем на две лаги вифтаки. Это ноги любви и лаги волики. А я тебе передаю тебе микрофончик. Ставь свою капавикелю.

Доброго времени суток. С вами я, диджей Данчо, и нежное солнышко. Как она уже ранее вам сказала, мы вещаем на две радиостанции. Это радио Ночь Любви и радио Лидер. Поэтому оставляйте свои музыкальные пожелания, заявочки. Обязательно их выполним. В личные сообщения пишите. Обязательно мы их выполним. А я хочу включить первый трек от себя. Это Сергей Завьялов. «Расскажи мне, доля». Слушаем. Расскажи.

Это был трек Сергея Завьялова «Расскажи мне, Доля». А теперь я микрофон передаю тебе, нежное солнышко. Ставь какую-нибудь замечательную музыкальную композицию, а я пошел искать очередной замечательный трек.

Фрифрим. Девочка-тотель. Это группа Афтик и Афки. И я напоминаю, что Фрифрим на две встаки. Это я говорю и ночь лопит. Поехали! Пофлюфалим вот такой вам и так и нет века.

А я тем временем хочу напомнить то, что вы можете присылать свои заказы нам в личные сообщения, причем на обеих радиостанциях, потому что мы вещаем и на радио «Ночь любви», и на радио «Лидер». Так что ждем, присылайте, кто хочет услышать свой любимый трек. Или может признаться кому-то в любви, тоже примем. Вот. Следующий трек, который я поставлю, называется «Кирутен» в исполнении Бону. Очень замечательный трек в исполнении прекрасной девушки из Индии на индийском языке. Так что слушаем.

Это был замечательный трек в исполнении певицы Бону. Кара Тун называется трек. А в переводе с индийского означает «Черная ночь». Вот. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.

klokig, och var mitt egen teg. Ett Татьяна Кутукова, Аленушка.

такая повыдаем каповикина матушка вимия, так и они кутыковали. А фитов я передаю. Да, то принимай микрофончик.

Следующий музыкальный заказ прозвучит для всех от меня. И для всех тех, кто любит мистера Кредо. Так что принимайте, ребята, все радиослушатели, кто обожает творчество мистера Кредо. Мистер Кредо, Мама Азия. Слушаем.

0: Это был мистер Кредо, мама Азия, для всех любителей творчества мистера Кредо. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. А я пойду искать классный трек.
1: Клюкить. И на экране уст не то питан на директиве флюфаем.

Будуар императрицы повидал немало на своем веку. Кавалеров вереницы навевают на нее теперь

0: Вот такая пани Фонталя Пивна, Арина Олеговна, угов, ты не та, Петерна Дрекеве, а я напоминаю, что мы вифаем на вендеве, лягеве в такие, это ноги любви и лягеве реки. А теперь передаю тебе микрофончик. Да, то принимай.
1: А я тем временем хочу поставить трек, очень замечательный, который мне очень тоже нравится. В исполнении Тимофеева и Курьяновой. Трек называется «Игрушка», так что слушаем.

Это был трек Тимофеев, Курия Нова, а ты игрушка для него. Классный трек, между прочим. А вы слушаете нас, диджей Данчо и диджей Нежное Солнышко, на двух радиостанциях, Ночь Любви и Радио Лидер. Так что всем еще раз привет, тем, кто только-только подключается, или тем, кто уже слушает, и еще раз огромный-огромный привет. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.

Вот такая повода, Андрея, тебе описано. Синяя птица клен. А я пойду искать и фу-треки. Блять, да я тебе, а я передаю тебе микрофончик. Принимай.

0: Я тем временем подготовил трек для тебя, нежное солнышко, так что принимай. Замечательный трек, называется «Красная копейка по Краснодару мчится». Так что принимай. Надеюсь, этот трек тебе понравится. Он зажигательный, классный. Так что принимай.
1: Ну чё, ключи взял?
2: Да, взял.
1: Куда едем-то?
2: В Краснодар.
1: Краснодар, ну конечно, куда же еще? А что по деньгам?
2: Ты обижаешь.
1: Все при себе?
2: Конечно.
1: Ну поехали.
2: Поехали.

0: Это был трек «Красная копейка» по Краснодару мчится. К сожалению, я не помню, кто этот трек исполняет. Но трек зачетный и, насколько я помню, он вышел очень давно. Так что, нежное солнышко, надеюсь, тебе этот трек понравился. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, и скажи, как тебе трек?
1: Оки, заметакини, забегакини, спасибо за такой трек. А я с тем временем кричу Света, а может и нет. И понаит Света, не питана для тебя. Флюфаина фляляйба.

Вот такой трек в Амитокине. И в Арзикокине повода света. А мови, да, а мови нет. Да я дам, то принимай микрофончик. И вставь какой-нибудь в Амитокине трек.

А я тем временем, перед тем, как поставлю трек, скажу то, что у нас слышат две радиостанции. Это Ночь Любви и Радио Лидер. Так что спасибо всем тем, кто нас слушает. А я поставлю трек в исполнении. Получается кавер. Я бы так сказал, AI кавер на песню Шатунова, только на английском языке. Называется Silver Night. То есть, как переводится, Седая ночь. Кавер. В стиле, я бы сказал, такого, типа, Kanye West и так далее. То есть, классный такой стиль. Но вы сейчас сами все услышите. То есть, нашел я сегодня этот трек, наконец-то. Необычная версия этого трека на английском языке. Так что, принимайте, ребята, слушайте и кайфуйте вместе с нами.

Я очень надеюсь, что вам этот трек понравился. Лично мне. Он настолько сильно понравился, то что такого впечатления у меня не было ни от одного нейротрека. Вот как от этого трека я кайфанул. У меня вот сколько нейротреков я переслушал до этого трека. Такого прям не было. Потому что это реально кайф. То есть реально кайфовый трек. Вот. Но я тем временем передаю слово тебе, нежное солнышко, и скажи, как тебе данный трек? Лично я очень сильно кайфанул от него.

так, окей, фу-пивки. Попила вот такой отрек. А я хочу для котика клюки. Пифика плю добрету фунтика. Я в

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стук.

Вот такая поводная певна фунтика добавлята питана для кофека. А фитов передаю Гвелю Лянцу. И покажи тоже, как этот трек тебе.

Огромное спасибо за трек. Трек классный. Я тем временем поставлю музыкальный заказ от себя для нежного солнышка. Принимай. Альберт Громов. Песня называется «Супермуж». Так что принимай.

0: Это был такой замечательный трек от Альберта Громова «Супермуж». Я передаю тебе микрофон, нежное солнышко. Скажи, как тебе этот трек, и принимай микрофон.
1: Супер трек, конечно, мне понравился. Спасибо. А я потом поедем на тапи с тобой. Принимай.

Как тебе этот трек по фотографии Ефикин на Тафи? А теперь передаю тебе микрофончик. Принимай. А потом в кого какая флелю в работе или для кого принимай.

Спасибо за такой замечательный трек. Трек очень классный. А у меня тем временем от меня лично музыкальный заказ от меня, то есть я решил от себя подобрать такой трек. Прозвучит он для диджея Кофеёк и диджея Сергея 72. Так что принимайте. Песня Аркадий Кобяков «Душа моя». Принимайте.

0: Это был трек «Душа моя» в исполнении Кобякова, Аркадия, для Кофеёк и для Сергея 72. Так что, надеюсь, вам этот трек понравился. А пока я добавляю следующий классный трек в плейлист, передаю слово тебе, нежное солнышко. Микрофон принимай. И скажи, как тебе этот трек?
1: Окей, клёвый, спасибо. А я хочу для Нинки крутить. Натяной портрюльки одна такая, принимай, Инка.

0: Вот такое. Да я инки повышая, да я кофейка, думаю, ей понравилось. А я попаня заказик, и как у меня заказик поступил. А я пока передаю тебе микрофон. Принимай. Данки.
1: А у меня тем временем есть музыкальный заказ. И он поступил от диджея Кофеёк на песню Стафа 63. Яна Войновская, ты моё. Так что принимай. Надеюсь, трек понравится всем. И Кофеёк, огромное спасибо за такой трек. Так что мне он самому лично нравится очень сильно.

мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

0: Это был трек специально для диджея Кофеек. Она попросила этот трек в исполнении Staffer 63 Яны Войновской. Ты моё. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.
1: Мне поступила кафик Анивела Светогорского. Дмитрий Маяков в ведре моя принять.

не мы. Я думаю, этот век. Куда-то погибали, надо клюту агитов. Я не клюватай, глюповые принимай.

Я например, ты принимай две фитокуски и веники ваки фрики в непорядки.

Vorteile. Kappa Wikinger, Sakavik, Света Курского, Гевеля, Флягивайки, Вивиля, Даниля, Дмитрий Маликов. А теперь я перейду к тебе. Гевель, Данто.

А ко мне тем временем поступил заказ, тоже в исполнении Дмитрия Маликова, для «Нежного солнышка» от диджея Светогорский. Песня «Девушка в кокошнике».

Вот такой вот замечательный трек был для нежного солнышка от Светогорского. Теперь я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Скорее всего, мы с тобой успеем еще по треку поставить, и все, поэтому получается, ты сейчас поставишь трек, и потом я, скорее всего, успею поставить, поэтому принимай микрофон.

Я тем временем тоже с вами попрощаюсь. Но я успею поставить последний трек, но сразу скажу то, что вы меня сегодня услышите в 22:00 обязательно. Я даже уже представляю примерно, что будет. Ну, это уже ладно. Вот. Потому что не было сегодня некоторых слушателей постоянных наших. Вот. И примерно я уже представляю, что будет вечером. Поэтому я к этому готов. Вот, вы меня услышите обязательно. А с вами были мои диджей Данчо и Нежное Солнышко. А я прощальный трек запускаю. Танцуй, танцуй. Или Селен, Селен. В исполнении Елены Север.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор.
0: Слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Рад вас приветствовать на радиостанции «Лидер». С вами диджей Светогорский. Сегодня у меня необычный эфир. Конечно же, в конце мая происходит очень радостное событие «Последний звонок». И после этого события в июне, где школьники сдают выпускные экзамены, и уже будет полноправный выпускной вечер. Ну и, конечно же, последний звонок мы не можем пройти без внимания. И, конечно же, сегодняшний эфир я посвятил последнему звонку. И хочу открыть эфир, конечно же, со стихотворения. Как быстро время пролетело с тех пор, как первым был урок. Сегодня все вы повзрослели, последний уже звучит звонок. Вам не забыть уроков школьных, ваш класс, друзей, учителей. Сейчас грустнется вам невольно, закрыта будет класса дверь. Вы стали взрослыми, ребята, сегодня вы выпускники. А были малыши когда-то, не отпуская маминой руки. Успехов вам во взрослой жизни, не забывайте школьный путь. И дружбой вашей дорожите, ведь прошлых лет уж не вернуть. Поступков вам правдивых, честных, вы берегите радость встреч. Взрослейте, дружбой дорожите, сумейте школьный вальс сберечь. И сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня, которая называется «Снова в школу», а исполняет ее группа «Корни».

Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Последний раз звенит звонок. Последний ваш пройдет урок. Вы не забудьте никогда прекрасные школы все года. Как вы пришли в свой первый класс. Так робко, тихо, в первый раз. Как вы учились и мужали, и силы знания выбирали. Сегодня выпускники, последний раз ученики. Желаем счастья вам, добра, чтобы жизнь и дальше вас вела. К мечте, к профессии, к работе, к семье, к любви, к теплу, к заботе. Чтоб все сбылось и получилось, и лишь хорошее случилось. Сейчас прозвучит песня в исполнении группы Тухватов, а песня называется «Снова в школу».

одноклассники, каждый день будто мини-шоу. Я буду ждать тебя сзади школы, снова в школу пора учиться. А моя девочка отличница, строгий вид, стиль ее одежды. Моя жизнь не станет прежней, каждый новый день с утра на старте. Я тебя люблю, написал на парте. Говорят, нельзя так, но мне почерту, ты узнаешь меня по почерку. Школа, смелость, скромность, группа руки вверх, наша молодость.

А сейчас мы продолжаем наш эфир. Я прочитаю следующее стихотворение. За спиной остался день вчерашний. Вам спешить не надо на урок. День сегодня значимый, прекрасный, прозвенит последний ваш звонок. На глазах незваные слезинки и слышны хорошие слова, светлые веселые улыбки, пожелания счастья и добра. Нынче детство с вами расстается, разлетелись птицами теперь, но навечно в сердце остается школьная распахнутая дверь. И сейчас мы вспомним самую замечательную песню, она называется «Учат в школе».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что сегодня на Радио Лидер с вами я, диджей Светогорский, и сегодняшний эфир у меня посвящен прекрасному событию. Конечно же, это последний звонок. И сейчас я хочу прочитать следующее стихотворение. «Дошагали мы дружно до мая, вот последний звонок зазвучит, и грустинка немножко мелькает, и в волнении сердце стучит. Кто-то встретится осенью снова, кому-то новый откроется путь. Школа всей нашей жизни основа, старт для нас, чтобы выше вспорхнуть. Мы за парты деньки и коротали, и зубря теоремы судьбы. Мы о будущем смело мечтали, и свои возводили мосты. Час настал, когда нужно прощаться, ты на лето, а я на совсем. Как домой будем возвращаться, чтобы снова увидеться всем. Мы затихли, сидя в ожидании, завершает учитель урок. Хоть на миг задержаться желание, но звучит наш последний звонок. Татьяна Овсиенко продолжит наш эфир с песней «Школьная пора».

Желаю вам найти себя, стать кем хотели вы всегда. Рискуйте, радуйтесь, творите, мечтайте, искренне любите. Шагайте смело вперед, и пусть вам жизнь не повезет. Сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит для вас песня, которая называется тоже «Школьная пора», исполнит ее Мария Богомолова.

Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Последний звонок, особенный праздник, в нем радость, веселье и чуточку грусть. Ведь годы шальные так быстро промчались, и детство уж назад не вернуть. Я вас от души сейчас поздравляю и желаю успехов, добра и побед. Пусть знания в жизни вам помогают, не будьте в пути, пусть печали и бед. Сейчас прозвучит песня в исполнении АСУ «Школьная пора».

А сейчас я прочитаю следующее стихотворение. Пусть звенит звонок последний и приносит только счастье, череду больших свершений и возможностей прекрасных. Пусть все сбудется мечтания, горизонты все открыты, радости вам процветания и бесчисленных открытий. Сейчас позвучит песня в исполнении Юрия Шатунова. Песня называется «Одноклассники».

А я прочитаю следующее стихотворение. Нас всех переполняют чувства, настало время попрощаться, и радостно за вас и грустно, что вскоре будет надо расставаться. Звонок последний прозвенел для вас, еще чуть-чуть, совсем немного, и стану, и станцевав последний школьный вальс, уйдете вы со школьного порога. Желаем вам свершений и побед, вперед идите, цели достигайте, а школьных окон негасимый свет для вас всегда горит, не забывайте. Пусть летят мгновения года, вы в душах этот свет всегда храните. Учителей не забывайте, иногда мы будем очень рады, приходите. Дорога ваша будет пусть легка, пусть каждому сопутствует удача. Всего вам доброго желаем, а пока экзаменов для всех успешной сдачи. Сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня в исполнении Александра Розенбаума «Одноклассники».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что сегодняшний эфир посвящен последнему звонку 2026. И сейчас я прочитаю следующее стихотворение. Пусть майский день звенит звонок, окончен школьный ваш урок. Вперед, смелее, в добрый путь, в мир взрослый предстоит шагнуть. Желаем помнить этот день, для вас открыта школа дверь. Пусть знания, что дали вам, ведут к новым рубежам. Сейчас прозвучит песня в исполнении группы Баст, она называется «Выпускной», а второе ее название «Медлячок».

смех. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл, успел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Вот такая песня прозвучала, дорогие радиослушатели, я прочитаю следующее стихотворение. Последний прощальный звонок, он школьной жизни подводит итог. Звенит, отправляя всех вас в добрый путь. Детство ведь школьное уже не вернуть. Родными все стали школьные стены. А как было весело на переменах, в памяти школьные шальные года останутся пусть на всю жизнь навсегда. Как долго вы ждали такой звездный час, но прошлого останется школа и класс. Радостью наполнен тот миг оптимизмом. Уверенно и достойно идите по жизни. Сейчас позвучит песня в исполнении Джастора Рена «Одноклассники».

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели. С вами радиостанция «Литер», диджей Светогорский, до 16:00. Первый час моего эфира прошел просто на одном дыхании, просто мгновенно. И сегодня у меня эфир необычный. Он посвящен празднику «Последний звонок 2026». И я открываю вторую часть, конечно же, стихотворением. «Последнее детство минуты, последний прощальный урок. Печально слегка почему-то звенит на последний звонок. В школьном дворе на прощание всплакнут мы рукою взмахнем. Все лучшие воспоминания во взрослую жизнь заберем. Как грустно, как жаль, что не будем, детьми мы уже никогда. Мы школу тебя не забудем, в душе и в сердцах ты всегда». И открывает вторую часть моего эфира песня в исполнении Игоря Гриськова «Одноклассницы мои». Одноклассники.

А сейчас следующее стихотворение. Пролетели годы в школе незаметно, перемены и уроки позади, прозвенит последний раз звонок последний. Жизнь большая уже нас ждет впереди. Вам желаем море мудрости и счастья, не сдаваться, лишь вперед и всегда идти. Пусть обходит стороной вас ненастья, пусть удача будет ждать вас на пути. И сейчас прозвучит песня в исполнении Вадима Расцветаева «Одноклассники мои».

А я сейчас прочитаю следующее стихотворение. Прозвенели, пролетели наши школьные деньки, оглянуться не успели, мы уже выпускники. Пробил час нас, пора настала достигать больших побед. Предстоит дорог немало, пусть горит зеленый свет. Всем удачи и терпения, высших баллов всем, ура! Счастье ждет, долой сомнения, всем ни пуха, ни пера. И сейчас позвучит песня в исполнении группы «Любовные истории. Школа».

А я прочитаю следующее стихотворение. Звенит звонок последний, ну что же, в добрый час, пускай открыты будут дороги все для вас. Желаем мы успехов и легких вам путей, побольше дней удачных и верных лишь друзей. Сейчас прозвучит песня в исполнении группы Hi-Fi «Школа номер 7».

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что на радиостанции «Лидер» с вами диджей Светогорский. И сейчас я для вас хочу прочитать следующее стихотворение. Завершился год учебный, все тетради в уголок. Извини, сейчас последний заключительный звонок. Кто-то школу покидает, кто-то вступит в новый класс. Всех ребят я поздравляю с летним отдыхом сейчас. Сейчас прозвучит для вас песня в исполнении группы «Белый день. Одноклассники».

Продолжаем, дорогие радиослушатели. И я прочитаю следующее стихотворение. Звучит звонок в последний раз, вы больше не вернетесь в класс. Промчалась школьная пора, во взрослый мир идти пора. Желаем, чтобы жизнь дала побольше света и тепла, осуществила все желания, чтобы вы нашли свое призвание. Сейчас прозвучит песня в исполнении Сергея Трофимова «Одноклассники».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что сегодняшний эфир у меня посвящен последнему звонку 2026 год. И я прочитаю следующее стихотворение. Звенит звонок последний, пора покинуть школу. Там ждет вас мир огромный и совершенно новый. И взрослые заботы и новые друзья. А прошлое вернуться уже никак нельзя. Счастливое призвание пусть вас найдет скорей. Пусть в жизни непременно вам крупно повезет. Пусть будет ваш путь длинным и легким, как перо. С собой несите радость, улыбку и добро. Сейчас я поставлю песню в исполнении группы Турбомода. Песня называется «Школа».

бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много, бархатный дым, бархатный вкус, бархатный кайф.

Лучи из прожекторов зал мне на тебя указал. И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную словом.

0: заря.
1: Льется в ночи
0: бархатно-шелковый блюз, манящая музыка бара.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню,

любовь заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою. Я жду тебя самозабвенно и клятву верности даю.

И научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

Пронесутся они мимо скорбных распятий.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие уважаемые радиослушатели. Да-да, девчонки, смотрите на красный свет, не побегите, а то еще попадете под меня. Вот будет незадача-то для вас, конечно. Может быть, а может быть наоборот. Ну а я, как всегда, в начале эфира хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. И хочу поприветствовать всех, кто меня сейчас слушает. А слушают меня сейчас на трех радиостанциях. Это радиостанция «Лидер», радиостанция «Ночь любви» и радиостанция «Мегамикс Музик». Не мужик, а музик. Так что смотрите, не перепутайте. И я хочу поприветствовать не только тех слушателей, но и еще слушателей, которые слушают нас на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате – и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих. Если вы активный человек. Самое главное, если вы адекватный человек. Если вам 21+, и если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Ну а пока, пользуясь преимуществом ведущего, песенка будет «Тюменочка». Ну как же мы без девочек, а так как я в Тюмени, естественно, будет звучать «Тюменочка», пока я жду ваши заказы и свое личное сообщение.

Ну вот и прозвучал про тетю Миночку. Романтик. Романтика. Так вот, романтика, девочка или мальчик, ну напиши, пожалуйста. А вот тебе цветочки дарить или... Ладно, подарю. Держи, романтика, цветочки. Вот так вот, ники, пожалуйста, пишите такие, ну, чтоб понятно было, девочка вы или мальчик. Если мальчик, я просто поприветствую. А если девочка, конечно же, буду дариться цветочки. И у меня есть заказик от Вячеслава. Вот смотри, Серега Скиф, как ты песней своей зарядил. А, все, романтика, понял, ты девочка. Очень приятно, люблю девочек, слушай. Потому что я не по мальчикам, а по девочкам. Да, Скиф, Серега, как твоя песня-то понравилась Вячеславу? Он ее даже заказал на Туся, на Тусе. Ну, тусит, в общем, на Туся. Принимай, Вячеслав.

Ну вот так вот на тусе оттусила. Это был заказик от Вячеслава. А вот Ерчонок. Так, спасибо, Сергей. Да, Есения, это все для вас. Лишь бы вы улыбались. А вот Ерчонок с радио Мегамикс Музик предложил переименовать в Мегамикс Мужик. Ерчонок, я с тобой не согласен. Вот когда я в эфире, нужно переименовывать Мега Мужик. Вот это да. А то заказала мне, говорит, заказик. Стой, говорит, кто идет. Сразу же на анекдот меня пробило. Идет, значит, идут старики. Ну, какие старики? Военные, я имею в виду. Деда, деды идут. Им оклик. Стой, кто идет, они. Свои. Пароль. Пошел ты. Проходите. А сам думает, вот, говорит, сколько бы ни служил, слушай, пароль сегодня меняется, все такое же. Принимай, Ерчонок.

Вот так вот Ирчонок говорит, туда нельзя, сюда нельзя, ты смотри, Ирчонок, останешься старой девой, никого никуда не пускаешь, ядрёнок-кочерышка. Но мы все-таки бойкие, мы куда-нибудь да залезем, это точно. А вот с ночи любви кофеек. Сейчас с Михаилом на радио балдеет, но я думаю, эта песня для него, потому что говорит, ты моё. Если бы про меня, так ты мой, или про другого, то ты моё. Михаил, наверное, это тебе принимай.

Теплый плед на тебе, как вуаль. Завернувшись, укутавшись, ждешь. Я приду, как всегда, и с букетом цветов, ароматы их любимый вдох.

мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь когда-нибудь.

Вот так вот я-то думал про мужика, про какого-нибудь или про женщину, а она про Грааль, да еще и про священный. Ну ладно, город гаснет. Это Вячеслав говорит, только как его погасить, я не знаю. Но песенку я включу, Вячеслав, принимай.

Вот такой вот заказик у меня был от Вячеслава. Что-то я вами занялся, даже подготовить песенку не удосужился. Ну что ж, тогда от меня вам будет пернатая гадалка. Хоть песенки повыбираю тогда для вас.

А у нас на радио лидер сенсация. Вы не поверите, но Рафаэлка снизошла до нас. И все-таки кинула заказик. Вояж, вояж, говоришь, так что, Рафаэлка, принимай.

Вот такой вояж у меня был от Рафаэлки. Ирчонок, это с радио Мегамикс Музик, послушала песню, которую я пернатая гадалка включил, и сразу же заказала 200 лет. Только, Ирчонок, я-то не кукушка, я тебе не могу накуковать 200 лет, а заказик принимай.

Вот такие вот 200 лет кукушка нагадала Ярчонку. А Ярчонок говорит, нет, я, говорит, жду трамвай. И сразу же меня на анекдот потянуло. Мальчик маленький ходит по остановке, а там, значит, две беременные женщины разговаривают, а одна. Ты, говорит, кого ждешь? Ну, девочку, а ты? А я, говорит, мальчика. Ну, парнишка маленький видит, дядя стоит с большущим животом, ну, жирный такой. Подходит к нему, дядь, а ты кого ждешь? Говорит, автобус. Дядь, родишь, покатаешь. Так и ты, Ярчонок, покатаешь на трамвае потом. А вот Маринка заказала мне порно, в смысле промо, во. Так можно и оговориться. Принимай, Маринка, свое промо.

Вот такой вот промо было от Малинки. Вячеслав, как я с тобой согласен, а? Армия, куда докатилась армия? Дембеля, одуванчики поют. Ну, наверное, еще и ромашки нюхают, не знаю. Диджей Дембель, одуванчики. Так что, Вячеслав, принимай.

Вот такой вот заказик у меня был. Одуванчики назывался. Ирчонок с радио Мегамикс Музик. Как на что тебя интересно развернуло-то? Блатататов тебя откуда? Пальцы веером, на ногах фигушки. Базар вокзал рамсы попутал, что ли? Принимай свой базар вокзал. Ha ha ha!

Это не я сделал, это в треке так было. Ей-богу, не вру, клянусь здоровьем своей покойной тёщи. Ну а сейчас у меня будет малиновый рассвет. Ну кто эту мог заказать? Естественно, малинка, раз малиновый. Принимай, малинка.

Вот такой вот малиновый рассвет у меня был от малинки. А скиф говорит, она говорит, любит тюльпаны. Вот только не уточнил, кому их дарить. Ну что ж, любит так любит, принимай.

Вот так вот она любит тюльпаны. Ну все, дорогие радиослушатели, наконец-то вы дождались. Я женюсь. Аннушка Удача сделала мне такое предложение, что отказаться я не могу. На ночь, говорит, возьму в мужья. Вот я на ночь и женюсь на одну ночь, конечно же. Принимай, Аннушка.

Нет, это я что-то слишком уж поспешил. Не слезет, говорит, пока я живой. Не-не-не-не, я против. Так что свадьба отменяется, Роза Ветров, на свадьбу никто никого не приглашает. Я еще жить хочу. Так что, а да, девчонок, а тебя-то какой в Ригу-то занес? В Москву опять собираешься? Рига, говорит, Москва. Ну, наверное, поезд. Принимай.

Да, Ярчонок, я понял, это не ты с Риги в Москву-то едешь, а ждешь любимого с Риги. Мне тебя жалко, но, по-моему, тебя очень крупно надули. Не приедет. Эх, вот такие вот мужики есть обманщики. Не там ищешь. Ищи среди наших мужиков. Ох, ого-го. Жил, говорит, один скрипач. Это Малинка мне заказала. Принимай.

Вот так вот скрипач жил-жил, ну и пусть дальше живет, ради бога. Подруга говорит, ну, Вячеслав заказывает. Вячеслав, еще какая подруга ночь, если рядышком еще две подруги сидят.

Вот, Вячеслав, есть же хорошие новые песенки, правильно? Почему бы их не заказывать и не слушать? А вот на радио мега-мужик Сергей 72, Роза Ветров, заказала мне, угнала, говорит, тебя. Роза, меня вряд ли ты угонишь, противоугонка стоит, ядрёна кочерышка, принимай.

Вот так вот. Угнала какую-то девятку. Ну ладно, тебя посадят, а ты не воруй, выйдешь, человеком будешь. А вот сейчас, дорогие наши радиослушатели, объявление у меня для всех. Не злите вы, пожалуйста, Аннушку Удачу. Она одела красную шапочку на себя. Не зли, говорит, красную шапочку. Аннушка, принимай.

Вот так вот, не надо Аннушку жалеть, когда она одевает красную шапочку на себя. Так и Серега тоже, когда у него срывает резьбу. Но я эту песню ставить не буду. А вот Малинка, без тебя, говорит Малинка, не согласен, без меня. А кто ж клоуном-то будет здесь, на этих радиостанциях? Больше некому, только я. Принимай.

Вот так вот, без тебя, и это был заказик у меня от Малинки. Ерчонок, ты даже не представляешь, ты со своим базар-вокзалом нервно отдыхаешь, нервно куришь стороночки. Потому что тут Роза, которая из ветров или ветров, возомнила себя сокой, золотой ручкой. Вот так вот, это тебе не хухры-мухры. Принимай.

Вот такая вот, Санька, золотая ручка у меня была. От розы ветров, так сказать. Ну ладно, это все ерунда. А вот скиф Серега захотел романтику. По-французски. Французский говорит роман. То есть подходит мадам. Разрешите вас пригласить в ресторан. Пойдем лягушек кушать. Да, Серега, принимай.

Догорают в камине стихи, опрокинут фужер. А буквально с тобою вчера на французских манер мы сидели в шоко, вспоминая Шапель де Буа. А теперь никого, лишь одна пустота. Вьюга кружит танго, первый снег под ногами скрипит. Одиноко свеча в канделябре старинном горит. Ты шептала когда-то «Шахман» и любила меня. А теперь никого, никого, лишь одна пустота. Я писал на снегу твое имя в морозы крещенские, пил с тобою вино из фужеров времен Пампадур. Я хотел подарить тебе сказку «Каникулы венские», но на коду пошел наш роман и закончил «Л'Амур». Я хотел подарить тебе сказку «Каникулы венские», но на коду пошел наш роман и закончен «Л'Амур». Я писал на снегу твое имя в морозы крещенские, пил с тобою вино из фужеров времен Пампадур.

Ты сейчас далеко, где рядом со мною сидишь. Ты куда-то глядишь сквозь меня и о чем-то грустишь. Нет, не скажем мы больше друг другу «Je t'aime, je t'adore». Забродило давно уж вино, все пустой разговор. Я тебя не прошу ни о чем, ни к чему уж слова. Все проходит, сгорает, а ты мне в ответ лишь пух-ква. Догорели в камине стихи, ухожу навсегда. Приходи хоть проведать на Сен-Женевье-де-Буа. Я писал на снегу твое имя в морозы крещенские, пил с тобою вино из фужера времен Пампадур. Я хотел подарить тебе сказку «Каникулы венские», но на коду пошел наш роман и закончил лямух. Я хотел подарить тебе сказку «Каникулы венские», но на коду пошел наш роман и закончен лямух. Я писал на снегу твое имя в морозы крещенские, пил с тобою вино из фужеров времен Пампаду. Вот и все, наш французский роман и погас и затих. Вот и все, догорает в камине последний мой стих. Вот такой вот с тобою сложился без слов разговор. Почему же упрямо губами шепчу «Je t'adore». Pourquoi?

t'aime. Je t'aime, je t'adore.

Я забыл, да, сказать перед этой песней, что заказики я больше не принимаю, я просто их не успею поставить. Надо раньше приходить на эфир и сразу же заказывать. Это касается Розу Ветров и, конечно же, Скифа. Смотрите на время, у меня есть заказики, которые я должен выполнить, а время остается все меньше и меньше. Вот Малинка, вот спасибо тебе, дорогая, хоть одна догадалась мне подарить зубы, а то совсем без зубы хожу.

А доктор мне: откройте рот. О, нет, лучше вы его закройте. Опять от вас портвейном прет, хоть вы на вид культурный вроде.

0: меняю зубы.
1: Да, пока зубы меняю, слушай, кто-то найдет мне замену, наверное. Одна Аннушка права, слушайте, а. Кто меня слушает, у того дрожь по коже от Сережи, да, Аннушка?

хотел, но все равно та дрожь по коже. От этого Сережи хочу в его объятия я.

Эх, жаль, Ольга убежала. Я ей хотел доказать, что я сказал, я сделал. А то спрашивают, вот сейчас будет принцесса на гулянку ехать. Я говорю, да, будет сегодня. Ну, дорогие наши радиослушатели, ну как я не могу посмотреть на ее парфюм?

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам, до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести свои эфиры, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши радиослушатели присоединятся ко мне и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это вот. Послушайте, и вы сами все поймете.

0: Итак, всем привет-привет, всем хорошего вечера. С вами диджей Юляшка и диджей Малая. Она немножко опоздает. Так, ну а прежде чем мы начнем принимать ваши заказики, мы послушаем рекламку от наших чат-партнеров.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Читаешь об авто, верно, у тебя уже есть. Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Как всегда, спасибо нашим чат-партнерам за их рекламку. Также у нас идет набор диджея. Приходите, пробуйте. Так, ну а я сейчас поставлю для вас новую песню. Совсем новиночка. А, Сюзанна Светличная, ты скажи. Слушаем.

Так, и у нас прозвучала композиция от меня. Сюзанна Светличная, ты скажи. Так, теперь мы с вами послушаем целых три песни. Елена Карпок заглянула в паспорт, охватила дрожь. Руки вверх, не бойся, я с тобой. И добрый, нежный, ласковый. Слушаем.

ничего, только чувствую тебя. Ты дрожишь в моих руках, потеряла ты покой. Тебя крепче обниму, ты не бойся, я с тобой.

И всем привет, привет, а вот и я, диджей Малая. Я к вам присоединилась, не могла к вам пораньше присоединиться к вам, потому что я была занята, и за меня была Юляшка. Так, делаем заказики свои, и я буду их выполнять. Спасибо, спасибо, Анушка, удача. Так, как всегда, я с вами поздороваюсь. Это у нас диджей Скиф, живу в его сердце, Лена Пернова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Рукодельница, Сергей 72, Рафаэлка, Кофеек, Радиолидер, Анушка Удача, Ирина, Я 145, Юзер 749 и Малинка. Я всех приветствую. Так, ну и что мы с вами послушаем тогда? Давайте вот это пока послушаем с вами. Это у нас будет Юля Пашута, можно? Делаем.

0: И это у нас была Юля Пашута. Что там можно? Куда-то у нас опять Юля подевалась. Не успела я зайти, а она куда-то пропала. Интересно, куда? Опять что ли интернет у нее отключили? Не пойму. Так, давайте вот эти вот послушаем. Точнее, одну пока. А, две даже. Эльбрус Джанмирзоев «Ты огонь». И вторая Элвин Грей «Я это ты». Ремикс.
1: Я выпустил из бутылки джина три желания.

Нет, у нас позвучали два заказика. Ой, точнее, две композиции. Так, это у нас были. Я уже забыла. Этот. Джон Мирзоев. Огонь. И Элвин Грей. Я это ты. Так, у меня есть заказик от Анушки Удачи будет у нас. Дмитрий Ники. Анютка.

Заказик у нас звучал от Аннушки Удачи, Дмитрий Ники, Анютка. Я вот нашла тоже вот композицию. Полярная звезда, Иришка Инка. Для нашей Иришки.

И это у нас была группа Полярная звезда, точнее Полярная звезда, Иришка и Инка. Так, давайте следующий послушаем. Группа Кони, Вика.

И это у нас была группа Кони, Вика. И давайте послушаем Клаву Кока. Точнее, Клава Кока будет у нас петь. Катюша,

Значит, у нас был Сергей Вольный и Серега. Давайте следующий послушаем. Так. Про мою подругу Юляшку.

прозвучала вот эта композиция про мою подругу Юляшку. Давайте еще две композиции послушаем. «Свет на крыше» и «Про любовь».

Так, это у нас прозвучали две композиции. «Свет на крыше» и «По любовь». Я вижу, к нам присоединилась Юляшка. Так, если ты не можешь голосом, тогда ставь пока от себя, потому что у меня есть заказик. Или давай я заказик поставлю, а потом ты тогда поставишь. Так, хочу поприветствовать, к нам присоединился диджей Данчо. Приветствую, приветствую вас. Ой, приветствую, приветствую тебя. Приветик. Я очень рада, что ты к нам присоединился. Так, заказик у меня будет. От Никто. Так, Никто, я тоже приветствую, приветствую. Так, это у нас будет Наванта. Композиция In the Afterglow.

0: заказик у нас позвучал от Никто. Наванта in the afterglow. Afterglow. Так, и давай, Юляшка, ставь тогда свою композицию.
1: Так, ну, у меня будет песня для тебя. Старшая сестра. Так, и хочу тебе дать послушать новую песню Сюзанны Светличной. Ты скажи. Слушай, дорогая, первая песня для тебя, вторая тоже послушать.

0: Дорогая, тебе слово.
1: Так, и у меня есть два заказика. Первый заказик у меня от Данчо. Дмитрий Гаевцев, мам, почему ты плачешь? И второй от Никто. Альфа 11. Chattered Glass. Слушаем.

0: Позвучали у меня два заказика. Так, а диджей Данчо Дмитрий Гревцев, вам почему ты плачешь? И второй от Никто, Альфа 11, Shattered Glass. Дорогая, тебе слово. Дорогая, тебе слово.
1: Я тут. Так. Сейчас я найду, что поставить. Идете вы? Говорила я тебе, слушай.

0: Вот такая вот интересная композиция у нас сегодня прозвучала. Говорила я тебе. Так, дорогая моя, тебе слово, а я пока буду искать другую песню, точнее новую.
1: А я думаю, ты сейчас две сразу поставишь. Так, ладно, не
0: Дорогая
1: ходи с этим
0: ку-ку.
1: мотазик. Я же здесь, ты что, меня не слышишь, что ли?
0: О,
1: Ты
0: теперь
1: глухая?
0: слышу.
1: Я же сейчас...
0: Нет,
1: Я
0: просто когда
1: что-то болтаю,
0: делаю...
1: болтаю, ты меня слышишь.
0: Просто когда делаю звук потише, тогда не слышу, что ты говоришь. Поэтому подумала, что тебя нет.
1: Так, ну ладно, давай тогда ищи две композиции тогда у себя. А я тогда поставлю... Так, у себя одну. По-моему, не одна композиция. Так. Осталась одна. От никто это будет у нас Синапс. Композиция Глория.

0: Нет, у нас был заказик от Никто. Синейпс. Глория, дорогая, тебе слово.
1: Так, ну а я поставлю две композиции. Так, это у нас будет Елена Карпук заглянула в паспорт, охватила дрожь. И руки вверх, не бойся, я с тобой.

ничего, только чувствую тебя. Ты дрожишь в моих руках, потеряла ты покой. Тебя крепче обниму, ты не бойся, я с тобой. Я останусь у тебя и тихонько посижу.

0: Не, уже совсем обалдели. Саму сейчас писать и оскорблять. Пипец. Дорогая, тебе слово. Молодец, что этого Романа забанила.
1: Да, потому что он вчера, этот человек сидел за другого человека. Я его там вчера забанила, потому что там другой человек был. И поэтому так мне написал. Так, у меня тоже будет точнее, две композиции. Так, сейчас я найду. Так, и это будет у нас Йович, Фонари, Селебы, Села. И Ким, я даю тебе ночи. А, нет, у нас уже время мало осталось. Я пока одну могу, наверное, только пока поставить. Посмотрим дальше. Так, давайте вот это послушаем. Йович, Фонари, Селебы, Села.

Так, это у нас были Йовичи фонари, Селеба села. Так, дорогая, прощайся, потом я попрощаюсь тогда. И поставлю композицию.

0: Дорогая, прощайся со всеми. Ты не можешь говорить голосом. Время идет.
1: Всем пока-пока, всем хорошего вечера.
0: Мы услышимся уже с вами в понедельник. Также проведем эти 2 часа. Будем принимать ваши заказики и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока. Пока-пока. Двери до скорой встречи. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.

И всем-всем-всем привет! С вами я, диджей Данчо, проведу это время вместе с вами. Присылайте свои музыкальные заявочки. С удовольствием их выполню. Извините, что чуть-чуть позже начал, потому что у меня немножечко подвела техника, ну это всякое бывает. Первый трек, который я поставлю, будет Аника Долинских, «Радио Малышка».

Это была Аника Долинских, радио «Малышка». А я напоминаю то, что меня вы слышите на двух радиостанциях «Ночь любви» и «Радио Лидер». Так что жду ваши музыкальные заявочки, а я включаю следующий трек. Олег Пахомов, «Месяц май». Слушаем.

Это был трек Олега Пахомова «Месяц май». А я напоминаю то, что вы слушаете «Радио Лидер» и «Радио Ночь Любви», и с вами диджей Данчо. Следующий трек я поставлю от себя для всех радиослушателей. Песня «Красная копейка по Краснодару мчится».

0: Ну что, ключи взял?
1: Да, взял.
0: А куда едем-то?
1: В Краснодар.
0: В Краснодар, ну конечно, куда же еще? А что по деньгам?
1: Ты обижаешь.
0: Все при себе?
1: Конечно.
0: Ну поехали.
1: Поехали.

Копейка по Краснодару мчится. Замечательнейший трек. Надеюсь, всем вам понравился. Следующий трек я запущу от себя. Как говорится, гуляй, Россия. Гуляй, шаман. Гуляй, Россия. Включаю.

А теперь мы с вами послушаем зачетный нейрокавер на трек «Седая ночь» Шатунова на английском языке. Честно, мне он очень сильно зашел, очень сильно понравился, поэтому включаю, называется «Silver Night».

Следующий музыкальный подарок прозвучит по просьбе Андрея, то есть Островок 123. Я понял то, что это от него. Прилетел заказик на Ночь любви. Песня Infinity замечталась. Уже в эфире.

Следующий трек прозвучит, пока я ищу музыкальную заявочку Дана Лахова. Обнимай, май, май.

Следующий музыкальный заказ прозвучит от Островок 123. Песня Алексей Брянцев «Если бы не ты» уже в эфире.

Следующий музыкальный трек прозвучит для всех от меня. Песня Анжелика Начесова «Черная ночь». И также я поблагодарю Андрея, своего друга, Островок 123, за поздравление с днем рождения, так как у меня по моему времени уже ноль. То есть уже наступило. Поэтому огромное спасибо тебе, дружище. И трек «Черная ночь» уже в эфире. Включаем.

Это был трек «Черная ночь» в исполнении Анжелики Начесовой. А я напоминаю то, что меня слышат сейчас две радиостанции. Это «Ночь любви» и «Радио Лидер». Также спасибо всем тем, кто слушает, кто только что присоединился, кто уже еще слушает. Вот. И следующий трек я хочу поставить. Очень замечательный трек. Послушаем мы с вами трек Аркадий Грейк. Маленькая девочка. В ремиксе от диджея Джерри. Так что... Всем приятного прослушивания. Слушаем данный трек уже в эфире.

Это был Аркадий Грейк, маленькая девочка. Следующая музыкальная заявочка прозвучит от меня для другана Андрюхи, то есть для Островок 123, Аркадий Кобяков. Любовь моя, как лебедь белая.

Следующий музыкальный трек прозвучит от меня для всех влюбленных. Песня. Супермуж в исполнении Альберта Громова. И также я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто меня сейчас слушает. И сделать небольшое объявление перед тем, как я включу перед тем, как я включу этот замечательный хит, я сделаю небольшое объявление. Дорогие радиослушатели, с сегодняшнего дня вы сможете Радиолидер слушать не только на сайте Волнорез, но еще и подключится трансляция ВКонтакте. То есть, да, я сегодня ее подключал, но небольшая проблема вышла, то есть подключилась не туда трансляция. Ну, то есть после эфира я все обязательно поправлю, и трансляция пойдет как надо. То есть вы сможете слушать Радиолидер в группе ВК. Актуально это тем, у кого, например, глушит интернет, включаются белые списки, работает ВК Макс. Так что, как говорится, делаем, чтобы было слушать Радиолидер удобно для всех. Ну и насчет Ночь любви, скорее всего, скорее всего, днем или утром я тоже прикручу трансляцию, и также можно будет в группе ВК послушать радиостанцию «Ночь любви». Так что вообще всем спасибо, кто со мной сейчас, кто слушает. А я включаю трек «Супермуж» Альберт Громов.

Так, извините за ожиданием. У меня просто разрядилась клавиатура, и поэтому небольшие проблемки. Вижу, подключаются постоянные слушатели. А именно, привет тебе, Снежка. Спасибо, что подключилась. Вот. Так что, напоминаю, кидайте заявочки. И также хочу поблагодарить всех тех, кто меня поздравляет. Всех тех, кто меня поздравляет с днем рождения.

0: это был обещанный сюрприз от меня. Мой кавер на трек «Королева Снежная». Выбрал я дворовую версию, потому что мне она больше нравится, поэтому записал на нее кавер. Надеюсь, она всем понравилась тоже. И также это был такой вот мой кавер, и обязательно я его в скором времени также перезапишу, как и все остальные мои каверы. Как у меня будет возможность на чем перезаписаться. И все будет звучать хорошо. Вот. Всем спасибо вообще всем, кто слушает. Надеюсь, многим мой кавер понравился. Следующий трек я поставлю. Он прям всему. Денис Кравер. «Когда ты станешь большим». Слушаем.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

Следующий кавер в моем исполнении прозвучит для нежного солнышка от меня. Песня «Шоколад» в моем исполнении.

Следующий трек прозвучит по заказу на радио «Ночь любви» от «Островок 123». Песня «С днем рождения, друг». Спасибо за этот трек. Виктор Королёв исполняет. Так что включаю уже в эфир.

следующий трек прозвучит для Снежки от меня. Решил я подобрать данный трек. Проклятый дождь, Казан Казеев. Так что слушаем. Есть еще эта песня в исполнении Петлюры, но в исполнении Казана Казеева мне она больше нравится. Так что слушаем.

А я огромное спасибо хочу всем сказать за поздравления. Извините, что так долго. Небольшие проблемы. Вот. А спасибо тебе, Снежка, за треки, которые ты оставляешь. Прозвучит. Я поставлю по порядку. Первый трек от тебя я поставлю. Виктор Королёв. «Хулиганка». Так что слушаем.

Следующая музыкальный заказ прозвучит для меня от Снежки. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Да, у меня уже, если по московскому времени, у меня тоже день рождения уже наступил. Поэтому тебе огромное спасибо за трек. Ирина Аллегрова, с днем рождения.

Следующий музыкальный трек я поставлю Ислама Итляшева на нервах. Лизгинка ремикс. Так что зажигаем, ребята. И спасибо всем, кто меня поздравляет. Огромное спасибо, кто меня поздравляет с днем рождения. Так что включаю трек.

Следующий музыкальный подарок прозвучит для меня от нежного солнышка. Спасибо тебе за такой трек. Алена Росс, я выбираю тебя.

А следующая заявочка прозвучит от меня для Островок 123. Андрюха, принимай, бутырка за ростовскую братву.

Следующий трек прозвучит от меня для диджея Снежка. Снежка, принимай трек «Валдай». Хотеть не вредно.

Следующий трек прозвучит для нежного солнышка и снежки. Трек «Одинокая ветка сирени». Принимайте.

Так, что-то у меня заглючил в OneRace. Бывает. Я почему-то вылетал. Но вроде все нормально. Следующий музыкальный подарочек прозвучит для Снежки от меня. Песня. В моем же исполнении «Я ухожу». Кавер.

сколько их не сделав в жизни первый шаг, домой пришли в солдатских цинковых гробах.

Следующий кавер от меня прозвучит для нежного солнышка. От меня. Принимай, прекрасное нежное солнышко. Также хочу сказать то, что я тебя очень сильно люблю. И принимай трек «Дельфиненок». И это будет последний трек на сегодня от меня. А с вами был я, диджей Данчо. Услышимся в понедельник. В 12 вместе с нежным солнышком я выйду. В 22:00 я, как всегда, один. Так что обязательно мы еще с вами услышимся. Спасибо всем, кто слушал Радио Лидер в данный момент. А я включаю этот замечательный кавер и заканчиваю им эфир.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Путь дорогу птицам пора, птицам снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Шесть планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудь.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага!

судьбу. Но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.